0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Сегодня у нас в гостях человек редкой профессии. Он ездит на эвакуаторе, загружает на них чужие машины и увозит. Попрошу не путать с теми неприятными эвакуаторами, которые как-то так красиво называются в Германии, обшлепывают машины тех людей, которые неправильно запарковались. Напротив, Тарас Березкин помогает людям, и сегодня мы попросили его об этом рассказать. А в студии я, Алена Колесникова, и Катя Савченко. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей.
2: Как вы оказались в Германии? И, наверное, следующий вопрос, как вы открыли свой бизнес?
3: Ну, это долгая история, можно рассказывать несколько часов. Но в двух словах, я закончил институт бытового обслуживания в России, в городе Шахты. Потом он был переименован в университет. Закончил я и академию, и университет по специальности автомобиля, автомобильное хозяйство и обслуживание и ремонт отечественных и импортных легковых автомобилей и микроавтобусов. Окончил все это с красным дипломом и поступил в аспирантуру. Сдал кандидатский минимум, начал писать диссертацию и потребовались, как говорится, деньги.
1: Тарас, и сейчас, когда все так хорошо сложилось, и работа любимая, с деньгами нормально, появляются мысли закончить в какой-то момент все-таки диссертацию твою?
3: Да, мысль такая есть. Осталось-то всего ничего закончить. И учиться мне нравится, и развиваться, находить какие-то новые решения сложных задач. Возможно, именно поэтому я и занялся службой эвакуации автомобилей и помощью людям. Каждый аварийный случай и каждая поломка автомобиля, она, в принципе, с одной стороны стандартная, а с другой стороны есть в каждом случае много нюансов.
1: И, я думала, соответственно, это как с семьями. Каждый автомобиль несчастен по-своему, и что-то у него другое ломается, а ты говоришь стандартно. Какие самые частые поломки, когда действительно приходится приезжать и забирать машину?
3: Самое частое — это бич дорог, шины. То есть люди прокалывают шины, разрывают шины по автобанам в районе строек, Баустелле. Ну и потом во время жары не следят за давлением, и, соответственно, они лопаются. Или просто не следят за состоянием шин, и из-за износа они, опять же, приходят в негодность.
1: А что на втором месте?
3: На втором месте электроника. Современные автомобили напичканы электроникой настолько, что сейчас без компьютера вообще невозможно ничего отремонтировать. Даже самое простое — поменять аккумулятор. То есть его нужно мало того, что поменять, а еще и прописать в блоке управления двигателя, чтобы автомобиль его распознавал.
1: Ну вот я езжу на мини последние много лет, на самом деле больше 10, и каждый раз беру в лизинг новую модель.
3: И это правильно.
1: Почти каждый раз совестливые продавцы, когда оформляют мне новую машинку, они говорят, ну что у мини с электроникой? Вы наверняка знаете, вы же не первый раз. Я говорю, ну неужели до сих пор не разобрались с электроникой? Она продолжает сбоить, как только температура меняется, скажем, вверх или вниз на 10-15 градусов. Для меня это значит, что целые сутки будет сбоить электроника.
3: Да, да, так и есть. К сожалению, несмотря на прогресс, очень много недоработок, и это касается не только вашего мини, но и, в принципе, всех производителей автомобилей. Еще больше на температуру реагируют современные электромобили.
2: Давайте продолжим эту тему про электромобили и какие бывают с ними поломки. Расскажите, пожалуйста, чтобы развеять миф о том, какая это надежная, прекрасная машина.
3: Машина, в принципе, надежная и прекрасная. Единственное, что нельзя так слепо доверять производителю, который обещает вам 800-900 тысяч километров пробега. То есть этот пробег надо сопоставлять с загрузкой автомобиля, то есть есть большая разница в том, едете вы ли вы один или с семьей, с загруженным багажником или с пустым.
1: И чтобы ветер еще был в спину, наверное.
3: Ну, это понятно. Плюс, опять же, погодные условия, то есть в жару это один у вас будет пробег, в холод вы включите, конечно же, подогрев сидений, климу, там, музыку, свет и так далее, и, соответственно, у вас пробег будет уменьшаться.
2: На работе Rundfunk Berlin Brandenburg у нас целый парк электромобилей. Нам рекламируют. Ну, давай, возьми эту машину, я всегда отказываюсь.
3: Электромобили, на мой взгляд, они полезны в городе, где вам надо съездить за день 15-20, пускай 50 километров от дома, от точки до точки, на работу вернуться назад. Но если вам надо поехать, скажем, из Берлина в Мюнхен, ну, я бы вам этого не рекомендовал, поскольку, во-первых, вам надо заправляться будет по дороге, это однозначно. Во-вторых, не факт, что эта заправка будет работать. В-третьих, не факт, что она будет свободна, то есть, возможно, еще кто-то приедет заправляться, заряжать свою батарею. Ну и так далее, и так далее. То есть у нас было уже много случаев, когда люди уезжали на Тесла, Ауди, БМВ электрических, куда-то Штутгарт, Мюнхен, еще ниже туда, в сторону Франции или Австрии, и оставляли там машину и просили нас ее забрать и вернуть назад, поскольку они не хотели больше ехать 12-14 часов с зарядками назад домой. То есть они садились на поезд или на самолет, прилетали сюда, а мы им возвращали их машины.
1: А бывало так, что приходилось просто ехать и человека забирать из чистого поля, где у него разрядился аккумулятор?
3: Конечно, и не раз. То есть мало того, что аккумулятор разрядился, но еще и были такие случаи, когда, опять же, были сбои электроники, и машина вообще не понимала, что с ней происходит, и просто блокировала все, колеса, коробку передач, вплоть до того, что даже двери закрывались, их потом невозможно было открыть.
1: Что хочу спросить, твоя фирма занимается не только эвакуацией, она занимается также ремонтом автомобилей. И ремонтом вы начали заниматься после того, как, поработав на эвакуаторах, поняли, от чего ломаются машины, или это в другой последовательности происходило?
3: Ну, в принципе, да. Изначально ремонтом и автосервисом мы решили заниматься для своего собственного автопарка, но потом поняли, что у людей есть большая потребность с ремонтом, причем многим людям нужен экстренный, срочный ремонт, то есть много людей проезжает мимо Берлина, им надо ехать куда-то или дальше в отпуск, или опять же домой, и, соответственно, есть много мелкого ремонта, который можно сделать практически за 2-3 часа, но в связи с тем, что автосервисы все загружены, и нужно брать термины, записываться и так далее, то мы пришли к выводу, что мы тоже можем людям помогать и быстро решать их проблемы.
1: Так
3: соответственно,
1: это стартап своего рода у вас?
3: Ну, можно сказать, да, своего рода стартап. То есть сейчас у нас мы оказываем полный комплекс услуг, то есть если человек сломался, в принципе, мы его можем забрать, привезти к себе на сервис, сделать диагностику, отремонтировать, и он поедет дальше.
1: Спасти, починить. Очень душевно у вас получается.
2: Накормить.
3: Ну, да. Если вообще раскрыть весь стартап, то он идет еще дальше. То есть мы хотим в перспективе сделать полный спектр услуг. То есть от покупки автомобиля человек к нам обращается, покупает автомобиль у какого-то автохауса или там частного лица. Мы делаем диагностику, предпокупочную проверку автомобиля. Можем его забрать, можем оформить транзитные номера или помочь с оформлением обычных номеров, помогаем с выбором подходящей страховки, можем сделать, опять же, сервисное обслуживание и технический ремонт после покупки, то есть поменять все фильтра, масла, диски, колодки, резину, ну и так далее, что там еще требуется для бесперебойной работы транспортного средства. Ну и плюс у людей остаются наши контакты. В случае поломки, неисправности, они нас вызывают, и мы, опять же, их везем к себе. Все, что касается автомобиля, мы в перспективе будем делать.
1: Тарас, за долгие годы работы на радио я поняла одну вещь, что когда речь идет о людях интересных, необычных профессий, вот как ты у нас сегодня такой гость, и такая необычная профессия, слушатели очень интересуются, как такую профессию получить, вот всякими такими техническими моментами, да? Кто твои клиенты, работаешь ли ты для города, или фирма существует абсолютно в частном порядке, где ты берешь машины, потому что я видела эвакуаторы, как работают потрясающие совершенно машины, люди там работают действительно очень сильные, производят, то есть, такое впечатление, да, и вот эта вот вся кухня была бы интересна.
3: Опять же, вернуться к началу разговора, я изначально получил техническое образование, ну и, соответственно, дальше начал его развивать и внедрять в реальные условия жизни. Автомобили, соответственно, приобретались один за другим, брались кредиты, кредиты
1: проплачивались. А можно спросить, сколько стоит такая машинка?
3: В зависимости от комплектации, в районе 100 тысяч. Вот. Ну, соответственно, машины подбирались, собирались одна за одной. Коллектив тоже подбирался постепенно. Мы отбираем только лучших работников, которые также готовы стоять плечом к плечу рядом с нами. С городом мы и с городскими организациями мы не сотрудничаем.
2: Ну, теперь напрашивается вопрос сам собой, что это за работа на эвакуаторе, что нужно уметь? Наверное, надо быть прежде всего очень сильным.
3: Сильным быть не обязательно. Самое главное быть смекалистым и немножко знать физику. То есть,
1: правила рычага, наверное, в первую очередь.
3: Да, правила рычага, правила каната, правила блока. Ребята, дети, которые сейчас в школе проходят физику, наверное, там, я думаю, в 7-8 классе им это уже будет понятно, но это теория, а мы эту физику применяем на практике. Вот. Ну и плюс самое главное, я же говорю, что это смекалка. У нас коллектив интернациональный, но у всех русскоязычный менталитет. Наша смекалка, она все-таки очень часто выручает и помогает.
2: То есть какие-то отличия все-таки от немецких компаний, фирм, которые предлагают тот же самый сервис, есть?
3: У немецких компаний, если, скажем, у машины оторвалось колесо, хоть это будут немецкие клиенты, хоть это немецкие службы эвакуации, у них единственный вариант погрузить машину – это кран. Мы грузим, можно сказать, 95% машин с оторванными колесами без крана. То есть мы используем специальные тележки, специальные ролики, опять же, нашу смекалку, лебедки, тросы, и все это грузится, соответственно, абсолютно спокойно. При этом, при всем, мы экономим денежные средства, с одной стороны, поскольку кран стоит от 250 тысяч, сама машина, ну и, соответственно, и такая помощь, техпомощь будет тоже, соответственно, стоить очень дорого. Мы на своих маленьких машинках с помощью смекалки, с помощью роликов делаем это гораздо дешевле, в 2-3 раза. Ну и плюс еще, опять же, у крана расход топлива там 18-20 литров, а наши машины потребляют 12. То есть мы, в свою очередь, также заботимся об экологии и чистоте окружающей среды.
2: А было ли такое, что вы не смогли какую-то машину погрузить на эвакуатор?
3: Нет, такого не бывает. Мы грузим все.
2: Но у вас какой-то предел все-таки есть. То есть, например, ЛКВ...
3: Занимаемся только легковыми автомобилями и транспортерами, микроавтобусами. То есть все, что до 3,5 тонн, все это мы можем загрузить в любом состоянии. В перевернутом, без колес, с заблокированными колесами, с заблокированным ручником, с севшим аккумуляторной батареей, разряженной электрической батареей на электромобиле и так далее. То есть это для нас не является проблемой.
1: Для того, чтобы открыть службу эвакуации, что нужно? Мы как-никак находимся в Германии, да? Здесь для абсолютно любого шага нужна специальная бумажка. Какие бумажки собирал ты?
3: Для службы эвакуации самое, что интересное, никаких специальных разрешений не требуется. То есть вы открываете просто гевербу и начинаете работать. Но есть небольшая разница между службой эвакуации и перевозкой автомобилей. То есть, если вы занимаетесь конкретно эвакуацией машин в аварийном состоянии с дорог общего пользования, то вам больше никаких дополнительных разрешений не нужно. Если же вы занимаетесь перевозкой автомобилей между городами, между странами и так далее, то вам нужна лицензия.
1: А когда ты покупал машины, вот эти вот большие эвакуаторы, для них существовали какие-то специальные требования, правила?
3: Ну, конечно, для этих машин есть специальные требования, то есть у них есть ограничения по грузоподъемности, у них есть специальные приспособления и крепления для крепежа машины, для фиксации машины, плюс должна быть на них установлена специальная светотехника для работы в ночное время и темное время суток.
1: Тарас, у тебя сейчас есть возможность от своего лица и от лица сотрудников твоей фирмы обратиться к водителям. Что они могут сделать для того, чтобы сделать вашу работу проще?
3: Я вам могу сказать, что самое главное, надо на машине не только ездить, но и понимать, опять же, ее механику и свойства. То есть любой водитель, он, к кроме руля и ключа зажигания, он должен знать, что у него есть колеса, которые надо иногда

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «vdr.Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу «ВДР Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.